эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

We're sorry. All circuits are busy. Please try to get it.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

так рядом, и вся картина потекла в красках, как детстве жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как детстве.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В этом году стартовали активные продажи 5 новых российских марок. Какая же судьба их ждет? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня в режиме рассуждения на основе экспертного мнения. Итак, из опроса Автостата следует, что сами российские потребители сегодня наиболее оптимистично настроены по отношению к «Волге», кредит доверия которой выражают 31% опрошенных, четверть симпатизирует «Джеланд». Далее следует «Ума» 18%, «Атом» 3% и «Стео» 2%. Представители рынка полагают, что наличие завода в Нижнем Новгороде, который ранее принадлежал Volkswagen, а также узнаваемость марки обеспечит «Волга» значительное преимущество перед другими новыми игроками. В линейку популярных моделей входит седан C50 и кроссоверы K40 и K50. Сдержанный же старт продаж объясняется ограниченной дилерской сетью, всего 40 центров в 20 городах. Тем не менее, «Волга» продемонстрировала продуманный подход как к ассортименту, так и к сопутствующим услугам. Использование трех моделей на базе Geely, таких как Manjaro, Atlas и Preface, которые уже пользуются уважением у автолюбителей, представляются удачным решением, способным укрепить позиции бренда «Волга». Я, как в прошлом владелец полноприводного «Атласа» с космическим и футуристическим дизайном, теперь уже могу смело сказать, что машина оставила у меня очень приятные впечатления. Да, понятно, что идеальных тачек не существует, но «Атлас» я однозначно рекомендую вам рассмотреть при подборе себе кроссовера. Ну или К40, кому что ближе. Получение «Волга» прав на модификацию платформы Geely и самостоятельное внесение изменений в конструкцию дает возможность разрабатывать качественные автомобили, но уже собственного производства. «Джеланд» также обладает значительными шансами на успех. Кроссовер J6, предлагаемый по стартовой цене чуть более 2 миллионов рублей, является, пожалуй, самым доступным среди новичков. Широкая дилерская сеть, включающая 175 центров в 95 городах, обеспечивает впечатляющий охват. Автомобили адаптированы для российских условий, усилена защита днища и полостей, использованы антикоррозийные материалы, добавлен полный привод, локализация окраски и сварки кузова в шушарах знаменует собой переход от простой отверточной сборки к более сложному производству. Главным вопросом, ответ на который покажет лишь время, остается формирование репутации бренда и ликвидность автомобилей «Джеланд» на вторичном рынке по прошествии нескольких лет.
0: Автомобильные факты.
1: Рассуждая о бренде «Ума», прежде всего стоит отметить его впечатляющую историю происхождения, поскольку использование разработок ГАК в основе – весьма удачное решение. Автомобильный производитель из Гуанчжоу плотно сотрудничал с Toyota, перенимая значительный технологический успех японской компании. И это, в свою очередь, дает потребителю основания ожидать высокого качества конечного продукта. Проект обладает весьма радужными перспективами. Стоит упомянуть, что «Ума» создан Яндексом как для загрузки производственных мощностей российского автозавода, так и для развития собственной экосистемы. Ключевую роль в формировании спроса на «Ума», разумеется, играют корпоративные клиенты, на которых, собственно, и сделан основной упор. Это таксопарки, сервисы доставки, каршеринговые компании и предприятия, располагающие собственным автотранспортом. С развитием инфраструктуры для электромобилей потенциал именно этого сегмента, ну, несомненно, будет возрастать. Еще одним представителем российского автопрома является модель «Атом». Несмотря на ряд трудностей с технологической точки зрения, этот автомобиль представляет значительный интерес. Это компактный электромобиль, обладающий собственной платформой, операционной системой и даже магазином приложений, что, очевидно, тоже является попыткой создания собственной экосистемы вокруг автомобиля. Однако есть один существенный недостаток. Китайское происхождение компонентов просматривается слишком очевидно. И, наконец, бренд «Стео». Этот проект претендует на нишу доступного премиального сегмента. При условии сохранения конкурентоспособной цены и обеспечения стабильных поставок, «Стео» имеет все шансы повторить успех того же «Джеланд». Важно помнить, что в наши дни выбор автомобиля определяется не только внешним видом и стоимостью покупки, но еще и совокупными расходами на владение, ликвидностью на вторичном рынке, доступностью обслуживания и, конечно, запасных частей. И именно по этим критериям рынок в долгосрочной перспективе и определит, каким новым брендом удастся занять прочное положение и завоевать любовь российских автолюбителей. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки. Это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
5: Не заходи в Сувалков.
6: Почему?
5: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
6: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь. Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90. Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
7: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы. 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
3: Пляж с голубым флагом. Анимация для всех. Новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
7: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
3: Ловите волну с «Лиски Тур».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
8: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
9: Да и нам с папой Нора очень нравится.
10: 15% скидка на все 15 августа. До встречи в Норе!

0: вот интересно, на Баме, в Северном у фонтана, а в Медвежке?
1: А на площади?
0: А на площади?
1: Друзья, отзовитесь, алло, алло, отзовитесь. Прием, прием.
0: На атомной станции, если нас слышат, всем привет и здравствуйте. Это утреннее шоу «Разбудильник», Алексей Никитин.
1: Лана Вершинина.
0: Всем позитива и отличного вторника.

0: Четвертый день третьего летнего месяца на календаре, он же вторник, дорогие друзья.
1: Он же вторник, он же август. Доброе-доброе утро, Нововоронеж.
0: Это утреннее шоу «Разбудильник». Будут приветы, будут поздравления. Ну и, конечно же, будет интересный, вкусный розыгрыш. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радиопортал.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 00 36. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Разбудильник.
1: Доброе-доброе утро, друзья. Сегодня иду мимо, стоят машины на светофоре, и в каждой играет своя музыка. Вот где-то лезгинка играла, где-то играл рэп, но так громко, думаю... А вот когда я уже пойду, и там будет играть «Радиопортал», а, друзья, отзовитесь. Вы нас слышите? Перекличка.
0: Но если не звучит у них «Радиопортал», как они нас услышат?
1: Ну вот надо, значит, товарищи, посоветуйте переключаться на хорошую волну.
0: 103.1 FM, а также сайт portalradio.ru.
1: Потому что, ну что вам будет с лезгинки? Подарка вам не будет никакого. Сегодня офигенный будет подарок. Даже, простите за такой вульгаризм. Офигенный.
0: Ну, он будет шикарный, он будет классный.
1: Ой, я сегодня рассуждаю.
0: Ореховый торт у нас от компании «Плюшка» приготовлен для вас, друзья.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
0: Ну а еще в Ситиплаз тоже можно заглянуть, там тоже плюшка и там разные вкусняшки.
1: Да, там разные вкусняшки, причем всегда даже вечером уже, наверное, когда плюшка не работает, можно заскочить и успеть на ночь купить себе вкусняшки.
0: Да?
1: Ну почему бы нет? Надо поднимать себе настроение, надо.
0: Ну что, друзья, у нас сегодня специальный звук, я вот замолчал, потому что готовил этот звук.
1: Готовила?
0: Да. У нас для вас звук, но прежде будут сообщения, да?
1: Прежде будут сообщения от огнедышащего тапка. Привет, радиопортал и Нововоронеж. Желаю прекрасной среды.
0: Денис пишет, передаю привет всему Нововоронежу и своей супруге Татьяне. Евгений традиционно всему Нововоронежу и Колодезному желает хорошего утра. Передает привет друзьям Кириллу и Владу. Это вот наши постоянные радиослушатели. Ну и, конечно же, Роман и Валентина. Классное семейство, которое тоже вот друг другу всегда передают привет. Ребята, вам хорошего вторника.
1: Сергей пишет. Доброе утро, Алексей и Лана. На площади прям слышно тоже.
0: Да, вот так. Обратная связь
1: вот прям
0: есть.
1: Прям так, да, обратная связь.
0: Ну, спасибо так, за
1: еще
0: фидбэк.
1: Откуда нам должны... Какой фидбэк?
0: Фидбэк.
1: Вот, давай русские слова, я говорю. Вот я сегодня с вульгаризма начала, а ты с англицизма.
0: Ну,
1: как бы ты по-русски это сказал?
0: Обратная связь, вот, фидбэк.
1: Умничка. Вот.
0: Слышно, значит, нас, да?
1: Слышно. И вот слышно нас с правого берега Дона. Сергей написал: «Доброе утро, Лана и Алексей. Вы классные». Спасибо большое, Сергей.
0: Спасибо, Серега. Всем привет, всем доброго утра. Ну, а теперь...
1: А мы хотим вас послушать, ваши голоса.
0: Мы предлагаем вам дозвониться к нам на номер 839-405-4945. Забрать ореховый торт, ну и не просто так, конечно же. Отгадать какой-то странный, но очень интересный звук. Давай послушаем.
1: Давай.
0: Ну и под конец как-то вот...
1: Расплакался кто-то. Мне кажется, знаешь, это у собачки игрушку такую отобрали, вот эти пищалки.
0: Похоже.
1: Похоже.
0: Друзья, не надо нам написать. Нет, звоните. Звоните нам. Звоните 839-405-4945. Если вы отгадали звук или отгадаете его в процессе, мы будем подсказывать сегодня, вам достанется классный, вкуснейший ореховый торт от нашего партнера компании «Плюшка».

0: Ну а презент у нас действительно классный, крутой ореховый торт от компании «Плюшка». Друзья, достанется тому, кто отгадает наш тайный и секретный звук. Вот и нет звонков, слушай.
1: Стесняются все.
0: Давай еще раз продублируем сначала.
1: А может, кто-то не слышал, вот прямо сейчас. Друзья,
0: у нас звук, вам нужно позвонить, отгадать звук и забрать ореховый торт от компании «Плюшка».
1: Вообще все просто, все очень куда просто. Еще проще.
0: Звук включаем. Ну и все,
1: очень печально, очень там печально в конце.
0: Финал
1: какая-то,
0: да?
1: Да, история. Может, они ругались. Может, она сказала, ну все, ну и ухожу я от тебя. Или
0: неизвестно.
1: Что-то такое, да.
0: В общем и целом, друзья, нужно отгадать звук, набрать нам 839-405-49-45 и получить ореховый торт. Пока вы думаете, набрать или не набрать, я вам озвучу полезную информацию. Хоккейный клуб «Альфа» готовится к сезону 2026-2027. Мужская любительская команда объявляет набор игроков для участия в регулярных турнирах и чемпионатах. Мы ищем защитников, нападающих, вратаря тоже рассмотрим. Требования: любительский уровень, своя полная экипировка, готовность к двум тренировкам в неделю. В планах турниры, товарищеские матчи и плотная работа над командной тактикой. Присоединяйтесь к хоккейному клубу «Альфа». Проведите сезон ярко. Успейте на просмотр. Запись по телефону 8-910-344-18-58. Пока я читал информацию, у нас есть звонок.
1: Здорово, кто-то решился или уже все знает. Давай.
0: Алло, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Вы в прямом эфире. Как вас зовут?
2: Сергей.
1: Очень приятно.
0: Сергей, ну как дела, как настроение?
2: Да все отлично, только проснулся, вот, включил портал.
0: Вот это, ну, грамотно.
1: Вы правильно сделали, да.
0: Грамотно, грамотно. Да. Знаете, как Сергей говорит, у меня есть приятель, он всегда вот так утверждает. Грамотный мужичок ты, Сергей. Утро с портала начинается.
1: Вы еще дома, да? Вы еще на работу не едете пока?
2: Нет. Нет, уже в машине.
1: А, уже в машине.
0: Звук слышали?
2: Звук слышал, да. Предыдущие варианты не слышал, поэтому мой ответ, пусть будет котенок.
0: Котенок. С улицы Лизюкова или Гав?
2: Ну, может, пускай с Лизюкова будет, да.
0: С улицы Лизюкова. Мы вам скажем так, Сергей, вы не слышали варианты предыдущие, потому что их не было. Вы нас первый сегодня. Да, давайте еще раз послушаем. Это не котенок. Да. Все, котенка отметаем.
1: Да, первому подскажем.
0: Да.
1: Не котенок.
0: Слушаем еще раз. Ну и все, вот в конце.
1: Но это тоже пушистое. Пушистое.
0: А вот так ты решила,
1: то есть, значит,
0: да,
1: уже
0: подсказать?
1: Да, подсказать. Пушистое, сильно подсказала.
2: Либо какой-то хомячок, бурундучок.
0: Либо
2: мышонок.
0: Так, вот три версии. Мышонок, котенок, хомячок, бурундучок.
1: Четыре.
0: Это уже даже четыре.
1: Четыре версии, да.
0: Серега, соберись, давай. Дай нам вариант ответа правильный.
2: Тогда белка.
0: Белка.
1: Вообще, это феноменально.
0: Разрыв, Сергей. Ну, вот такой мы звук тебе включим.
1: Зато как он помог следующим. Посмотри, сколько
0: как
1: вариантов.
0: Как он помог следствию. По сегодняшнему утреннему следствию.
1: Да, Сергей, спасибо.
0: И кому-то будут приветы, Сергей?
2: Нет, не будет. Пока все спят, не буду.
0: Ну все, не переживайте. Еще раз дозванивайтесь к нам. Обязательно у вас все получится. Мы желаем вам хорошего дня.
2: Да, взаимно.
1: Но вы все равно молодец, вы правильно начинаете свой день. Просыпайтесь и включайте радиопортал.
0: Хорошего настроения вам.
2: Спасибо.
0: Слушай, ну а мы ждем звонок.
1: Конечно, ждем.
0: 839-405-49-45.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила, иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
5: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
6: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Разбудильник!
8: Доброе-доброе утро, друзья! Ну что, мы сегодня с вами отгадываем звуки. В прямом эфире вы звоните нам, все просто угадываем. Мы включаем звук, вы угадываете, приходите, забирайте тортик. Вообще все на изи.
9: А есть сообщение, да?
8: Есть сообщение от Александры. Александра сначала пишет: вот это звуки у вас тут. Доброе утро. Зайчик, что ли? Кролик? Зайчонок? Ну вообще, я думаю, что это игрушка какая-то.
9: Вот, но мы пока не будем утверждать, что это, мы послушаем нашего дозвонившегося.
8: Мы просто помогаем дозвонившемуся, подсказываем.
9: Алло, доброе утро.
10: Доброе утро.
9: Вы в прямом эфире, представьтесь всем, как вас зовут?
10: Меня зовут Алексей.
9: Алексей, тезка, как дела?
10: Да все хорошо, в принципе.
9: Чем занимаетесь?
10: Подъехал на работу, да вот сижу с вами, разговариваю в машине.
8: Вот, 8 минут осталось до работы, поэтому надо очень быстренько выиграть торт, да?
9: Ускоряемся, да. Что за звук, скажите нам, Леш?
10: Ну, я не знаю, я на самом деле хотел поздравить одного человека с днем рождения. Ну, звук, наверное, пускай будет щенок. Еще не было щенка.
9: Щенок. Нет, щенка не было. Щенка убираем.
8: Ну, тогда поздравляйте с днем рождения.
9: Да, пользуйтесь случаем.
10: Хочу поздравить с днем рождения своего кума и друга Дмитрия Тарасова. У него сегодня юбилей. Хочу пожелать здоровья, удачи, всего самого наилучшего, чтобы всегда были верные друзья рядом, ну и всего самого хорошего в этот день.
9: Ну и от нас аплодисменты.
8: Мы присоединяемся к вашим поздравлениям и, конечно, вашему другу Дмитрию крепкого здоровья.
9: Шикарный.
8: И мирного неба.
9: Шикарные поздравления. Ну, еще давайте попыточку попробуем. А вдруг повезет? Вот перед работой, бац, и торт ореховый от плюшки выиграете.
10: Ну, давайте, значит, это живое.
8: Живое, да. Живое пушистое. Не котенок и не щенок, живое. И не белка.
10: Ага. Ну, тогда будет пускай кролик.
9: Кролик. Кролика у нас сегодня не было, но тоже нет. Увы, Алексей, ну, зато здорово, классно дозвонились. Хорошей работы вам, отличного дня и всего самого наилучшего. Друзья, мы продолжаем отгадывать звук. Еще раз его включим, послушаем. Ну, Алана сейчас назовет все варианты, которые у нас были.
8: Варианты, которые у нас были, да. У нас был котенок, белка, мы их отвергли, кролика отвергли, произнесены были еще хомячок, бурундучок и щенок, который тоже не щенок.
9: Вот это мы всех сегодня отвергли. Такую милоту и щенка, и кролика.
8: Да, тогда сразу подсказка для всех. Это животное не только так пищит, оно, когда ему больно, умеет даже издавать звуки лая и фыркать, когда хочется внимания.
9: Так, узнаем у нашего нового дозвонившегося. Что это? Кто это? Алло, доброе утро.
11: Доброе утро.
9: Вы в прямом эфире. Как вас зовут?
11: Катя.
8: Катя.
9: Катя,
8: это
9: Катюша.
8: Катя наша, да, Катя
9: это
8: наша.
9: Это наша Катюша. Наша.
11: Я тебе звонил один раз.
9: Здорово, Катя, мы рады вас слышать. Что за звук у нас?
11: Ну, не знаю. Ну, можно повторить еще раз?
8: Еще раз просят повторить звук. А, хотите повторить? Послушать, да?
11: Да.
9: Конечно, сейчас повторим, пока вот Лана что-то интересное вас спросит.
8: Ну, я могу сказать, что меня тут пишут, спрашивают, это лиса, ежик. Кать, вам варианты накидываю, пока думайте.
9: Итак, слушаем.

0: Ну, вы знаете, Катя, я вот вам, я подскажу лично, это милота, которую иногда бывает безумно жалко. Вот безумно жалко, но это прям милота-милота такая. Катя, вы с нами?
1: Да.
0: Ваш вариант. А давайте один, мы в любом случае вам второй дадим шанс.
2: Кто-кто?
1: Не знаю.
2: Катя, ну, решила сдаться.
0: Ну давайте просто вот, Катюша, любой вариант попробуем. Любой вообще.
1: Ну, какой-нибудь...
0: Связь подводит нас, Катя. Вот честно, мы не слышим вас.
2: Катюша, давайте пальцем в небо. Вот прямо сейчас угадаем.
1: Какой-нибудь
0: пение. Это такой микс можно сделать.
2: Микс такой, да.
0: Катя, увы, нет. Будут кому-то приветы?
1: Да нет.
2: Ну, тогда всему городу мы от вас передадим приветы. Доброе утро. Устроит так?
1: Да.
0: Вам хорошего дня. Еще есть что-то нам сказать?
1: Нет.
0: Ну, мы рады, что вы позвонили, Катя. Еще раз дозванивайтесь, обязательно вы отгадаете наш звук секретный, может да. быть, еще что-то. Отгадайте, получите призы. Мы рады были вас слышать. Хорошего дня вам, отличного настроения.
2: Хорошего дня. Я хотела сказать, что, друзья, звоните по номеру 839-405-49-45. Не в МАКС. Просто сейчас нам пытался Виктор, наш постоянный радиослушатель, дозвониться в МАКС. Я говорю, мы принимаем звонки по телефону.
0: Ну давай уже, Коля Иванютин, дверь стучит, а мне хочется принять звонок. И что?
2: Давай.
0: Алло, доброе утро.
3: Доброе утро, ребята.
2: Здравствуйте.
0: Доброе. Делайте радиоточку тише, тогда мы будем все наслаждаться качественным звуком. Как вас зовут?
3: Виктор.
0: Виктор, вот. Виктор дозвонился куда надо. Давайте вашу версию, Виктор.
3: Это лисица.
0: Еще раз?
3: Это лисичка, ну, лисица.
0: А, лисичка, сестричка, лисичка, которая, да?
3: Да.
2: Да. Не сестричка, она нам сегодня.
0: Еще один вариант будет, Виктор?
3: Да.
2: Животное,
3: да,
2: ночное.
3: Ну, давайте, наверное, возможно. Но это русский зверек-то вообще, подсказка.
2: Зверек нет, не русский, он ночной, он активен ночью.
0: Зверек, он как он может быть русским?
3: Я молчу. Может, это лемур?
0: Лемур?
2: Да. Нет, нет, и не лемур.
0: Виктор, увы. Привет кому-то будут?
3: Да, привет супруге Ирине. Она сейчас на работе. 100% тоненькая, хочет спать. Борется со сном.
2: Ну, вы ее морально поддержите, да, сейчас.
3: Да, да, да, передаю привет. Так что, Иришка, держись, все будет хорошо. Вот, четверг едем в Борщево отдыхать.
0: Вау.
3: Так, и... так, ну и всему городу Воронеж, кто меня узнал, всех крепко обнял. Вот, Шурику, братцу, привет, королю, и он меня знает, слышит, я думаю.
0: Ну, здорово.
3: Так, ну, и вот так вот эти дела, всем пацанам, кто узнал, всех обнял.
0: Отлично, Виктор.
3: Поднял, приподнял.
0: Вот так и погружил, и поставил на место. А Коля Иванютин, вот у нас дверь ломится, новости принес, передадим ему привет?
3: Обязательно, да. Привет, крепко обнял.
2: И внимательно слушаем его сейчас.
0: Все. Он нам какие-то, надеюсь, хорошие новости принес. Стоит, улыбается там.
3: Дай бог, дай бог.
0: Все, вам хорошего дня, Виктор. Спасибо за позитив.
3: Молодцы.
0: Взаимно,
2: спасибо,
0: вам хорошего дня.

0: 8.02 в Нововоронеже.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Доброе утро. Участники всероссийского конкурса «Большая перемена», накануне ожидавшие президента страны на церемонии закрытия финала, встретили появление Владимира Путина такой овации, что слова президентской речи растворились в гуле детских голосов. Президент тепло поблагодарил ребят за такой прием. После краткого выступления он направился дальше. Впереди у него еще несколько рабочих мероприятий в Красноярске. Ведущий заметил, что у «Большой перемены» есть традиции, без соблюдения которой невозможно отпустить высокопоставленного гостя. Он почти пропел, повернувшись к залу, начало кричалки: «Спасибо, для нас это не просто слово. Мы обязательно встретимся снова», — хором закричал зал. Путин поклонился аудитории и на прощание помахал рукой. Вооруженные силы Украины в ходе боев за поселок Белый Колодезь в Харьковской области понесли потери и отступили на запад, сообщил в понедельник министр обороны Андрей Белоусов. Он поздравил командование и личный состав 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка со взятием под контроль этого населенного пункта. Российские бойцы в июле взяли под контроль почти 600 квадратных километров территории в зоне спецоперации. Это на 200 квадратных километров больше, чем в июне. Информацию озвучил военный эксперт Андрей Марочка. За месяц под контроль российских сил перешло 32 населенных пункта, больше всего в Харьковской области, где военные России освободили 12 поселений, передает ТАСС. Порядка 1 миллиона 800 тысяч семей улучшили свои жилищные условия за первое полугодие этого года, что на 3,7% больше, чем за такой же период прошлого года, данные привел вице-премьер Марат Хуснуллин. Общий объем введенного за первое полугодие жилья составил порядка 42 миллионов 800 тысяч квадратных метров. Эта работа вносит практический вклад в достижение цели нацпроекта «Инфраструктура для жизни» – увеличение средней обеспеченности жильем до 33 квадратных метров на человека к 30-му году, отмечается в сообщении. При этом ключевым инструментом по улучшению жилищных условий остается семейная ипотека под 6%. Сегмент индивидуального жилья, который востребован и располагает к комфортному проживанию несколькими поколениями и с несколькими детьми под одной крышей, имеет потенциал роста, это отметил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Роспотребнадзор информирует, что на электронную почту юрлиц и индивидуальных предпринимателей различных сфер деятельности в регионах России идет массовая рассылка уведомлений о проведении в отношении их внеплановой проверки в рамках федерального закона 294 с указанием QR-кода и необходимостью перехода по ссылке и оплаты почтовых услуг. Эта информация не соответствует действительности. Все контрольно-надзорные мероприятия и профилактические события проводятся в рамках именно федерального закона номер 248. Уведомления обязательно размещаются в личном кабинете хозяйствующих субъектов на ЕПГУ и дублируются на электронную почту юридического лица или индивидуального предпринимателя. В официальных сопроводительных письмах Роспотребнадзора указывается уникальный номер контрольно-надзорного или профилактического мероприятия, QR-код, адрес проведения мероприятия и контактные телефоны с указанием исполнителя. Требования об оплате в уведомлении отсутствуют. Все мероприятия проводится бесплатно. Курс доллара на сегодня, 4 августа, 80 рублей 7 копеек. Курс евро 91.96. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе-доброе утро всем, кто настроился на самую веселую, самую позитивную волну нашего города.
1: Желаем каждому фантастически удачного и стопроцентно успешного летнего вторника. А сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе.

0: Ну что, погнали с нами встречать утро и угадывать звук, какой мы сегодня загадали.
1: Итак, дорогие проснувшиеся и слушающие, прямо сейчас прозвучит звук, который вам необходимо идентифицировать, отгадать, назвать правильно и за это получить вкуснейший торт от нашего партнера компании «Плюшка».
2: Лучшие торты в городе – это «Плюшка». Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще «Плюшка» – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8-903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. «Плюшка» – торжество вкуса в каждом кусочке.
1: И есть у нас телефонный звонок. Принимаем. Алло, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе, как вас зовут?
3: Виталий.
1: Виталий, вы у нас впервые?
3: Да, впервые.
1: С дебютом вас поздравляем, Виталий. Как дела?
3: Очень хорошо. Хорошее солнечное утро.
1: Чем занимаетесь?
3: Отдыхаю.
0: Вот. Вы в отпуске?
3: Нет.
0: Вы на заслуженном отпуске, надо говорить. Я уже заслужил не работать, да?
1: Ну и хорошо. А скажите, какие у вас варианты? Хотя бы давайте вот с первого начнем.
3: Кто самый первый? Ну, наверное, это ежик с дырочкой в правом боку.
1: Ежик с дырочкой в правом боку. Бедный ежик. Откуда у него дырочка взялась в правом боку, нам интересно, и почему именно в правом?
0: Это резиновый ежик, который вечером в ванне рассказывал Ване, правда, Виталий? Об этом же у нас речь.
3: Да.
1: Так, первый вариант.
3: Что это не игрушка, значит тогда ночная Соня, есть такой зверек.
1: Так, ну вот так сделаем вам. Давайте

0: Еще раз послушаем звук, и вы, и вдруг кто-то вообще не слушал радио. У нас вот такой звук сегодня. Уже несколько...
1: Ну и подсказочку, да,
0: несколько,
1: наверное?
0: Вариантов мы отмели, да, да.
1: Наверное,
0: ну давай.
1: Мы все-таки подсказку. Значит, в дикой природе они живут в высокогорьях Южной Америки, в Андах. Они очень-очень пушистые, у них очень-очень мягкий мех. И из-за этого меха их почти истребили люди.
0: Да она все рассказала, так нечестно.
1: Ну, не все рассказала. В Андах живут. Ты знаешь, где Анды?
0: Анды?
1: Анды.
0: Я знаю,
1: что
0: где...
1: такое Анды?
0: Гланды. Виталий, вы с нами?
2: Анды. Я вас слушаю.
0: Ну, хорошо, мы...
1: А вы расскажете Алексею, где Анды у нас находятся и что такое Анды?
2: Это горы.
1: Это горы, совершенно
0: так, вот,
1: верно.
0: И вот такой у нас...
1: В горах живут.
0: Звереныш сегодня загадан. 3, 2, 1, Виталий, ваша версия.
2: Тогда шиншилла.
0: Шиншилла, говорит Виталий. Ну и молодец. Вот так, Виталий, ура, ура, ура, мы рады за вас. Ваш дебютный звонок на радиопортал
1: вообще
0: приносит
1: я,
0: вам...
1: Я приятно удивлена.
0: Ореховый торт от компании «Плюшка». Виталий, поздравляем вас, вы красавчик. Мы помогали вам.
2: Спасибо.
0: Как могли. Кому-то будут приветы?
2: Приветы моей жене, которая сейчас на дежурстве, и всему городу Нововоронежу.
0: Вот, жена...
2: Всем хорошего настроения.
0: Отлично, вот жена с дежурства будет... вернется, да?
1: А там... дома тортик ореховый и Виталий с выигрышем. Вот, все-таки заслуженный отпуск, он такой, не зря дают людям, заслужили.
0: Виталий, спасибо вам за звонок, за позитив. Оставайтесь на линии, вне эфира я расскажу вам, как и где забрать ваш честно заработанный ореховый торт от компании «Плюшка».
2: Вам спасибо, хорошо.

0: Реклама на радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
4: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
5: Да и нам с папой Нора очень нравится.
6: 15% скидка на все 15 августа. До встречи в Норе!
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Разбудильник!
8: На «Радиопортал» наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, во вторник, 4 августа.
9: Овны. Сегодня не стоит соревноваться ни с кем. Достаточно стать лучше, чем вчера.
8: Тельцы. Старый план неожиданно снова станет актуальным.
9: Близнецы. День подарит повод убедиться, что случайности иногда вовсе не случайны.
8: Раки. Если чувствуете усталость, не спорьте с ней. Организм редко ошибается.
9: Львы. Сегодня ваше спокойствие произведет больше впечатления, чем громкие слова.
8: Девы, сегодня вас ожидают финансовые поступления из неожиданных источников.
9: Весы, не бойтесь признать ошибку, после этого все станет намного проще.
8: Скорпионы, сегодня полезно довериться человеку, который уже не раз оправдывал ваше доверие.
9: Стрельцы, один маленький крюк по дороге может привести к большой удаче.
8: Козероги, не пытайтесь сегодня понравиться всем, достаточно быть честным.
9: Водолеи. Аналогично. Не пытайтесь сегодня понравиться всем. Будьте сами собой.
8: Вот так. Ну, бывает, матрица задвоилась. А может быть, и у козерогов, и у водолеев.
9: Все может быть. Кто мы такие, чтобы спорить со звездами?
8: Мы не спорим. Рыбы. Сегодня лучше оставить вечер свободным. Судьба приготовила для вас нечто приятное.

0: Ладно, а знаешь, сейчас есть тренд. Буду пить ведрами, крутить бедрами. Но вот ведрами пить не обязательно что-то горячительное, чтобы крутить бедрами, да?
1: Да.
0: Можно
1: да.
0: энергетик, можно сок натуральный. Мы вот сейчас, друзья...
1: Можно кофейку выпить и
0: не
1: уже,
0: не только
1: знаешь, как
0: бедрами
1: взбодриться.
0: Крутили, но и руками.
2: Разбудильник.
0: Есть какая-то новость интересная у нас на просторах интернета.
1: Песня же какая звучала, это моя жизнь.
0: Так, а в жизни все может произойти.
1: Ну, она каких времен? Ты ж, вот, друзья, вы знаете, за, за эфиром Алексей сказал, что я старенькая. Он просто заботится обо мне будет и выключил кондиционер, чтобы я не простудилась, да?
0: Да, древних времен песня.
1: Хотел сказать нашей молодости, а ты говоришь древних времен. Так вот, про древние времена все нужно всегда проверять. Я вот что расскажу. На подлинность в современном мире вообще все нужно проверять. Ничему нельзя верить на слово. Например, в Италии местный житель почти 10 лет водил экскурсии к руинам, которые построил сам. 69-летний Франко возвел на холмах недалеко от Виченцы древнеримский театр из цемента, гипса, стеклопластика и папье-маше. Потом искусственно так постарался, состарил это сооружение, чтобы оно выглядело как античная постройка. Для туристов он придумал целую легенду. Рассказывал, что когда-то здесь бывал Юлий Цезарь, Клеопатра, проводил исторические экскурсии и брал за них... По 40 евро.
0: Нормально.
1: Я думаю, что нормально. Это хорошая цена даже для Европы. В общем, многие посетители даже не сомневались, что перед ним была настоящая археологическая находка. Более того, необычный памятник успел попасть в некоторые туристические путеводители. Лишь после проверки археологов выяснилось, что никакой античной истории у этого места нет, а руины декорации просто хорошие.
0: А вот зачем? Зачем они проверяли? Ну, нравилось людям. Все
1: ну, верили же, да?
0: Верили в легенду.
1: И приезжали довольные, показывали
0: да.
1: дома фотографии.
0: Я вот был вот там, да?
1: Да, да. А теперь ему грозит провести 2 года и 4 месяца в тюрьме за самодельный древнеримский театр.
0: Разоблачили Франческо, бедного, да?
1: Да, бедный вот. А он ведь дарил людям сказку.
0: По
1: Они
0: сути.
1: Хотели в нее верить. Ну, пожалуйста, получите.
0: Слушай, давай перейдем от Древнего Рима к Древней Греции. Тут тоже интересные новости. Москвичи массово называют детей в честь древнегреческих богов после выхода «Одиссеи». В ЗАГСах уже зафиксировали 81 Афину, 2 Одиссеев. В списке новорожденных также значится Дионис, Аид, Афродита, Гера, Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида. Вот так, древнегреческие...
1: Ничего себе!
0: Да?
1: А теперь отчество-то вот... как будет? Дионис Иванович, Артемида Петровна.
0: Да-да-да-да-да.
1: Одиссей Евгеньевич.
0: Ну вот, теперь видишь, жители Древней Греции Но уже это... с московской пропиской у нас.
1: А, это ладно, эти жители Древней Греции. А когда эти жители Древней Греции своих будут деток рождать... Там
0: всегда,
1: будет...
0: да, друзья, прежде чем назвать своего ребенка, подумайте, какое отчество будет у вашего
1: внука. На что вы обрекаете
0: внука.
1: Своих внуков?
0: Ну, представь, да,
1: Аидович,
0: Герович, Зевсович, Посейдонович. Нормально.
1: Ну, в общем, будут крутить бедрами.
0: Ну, или Иван Одиссеевич, вообще свой парень. У нас есть сообщение от Галины. Доброе утро, радиопортал. Большой привет летит вам. Из авиационного завода.
1: Ну, авиационный завод уже стал наш, как это, побратим атомной станции. Вот.
0: Ну, традиционно для авиационного...
1: Традиционно-авиационно.
0: Давай, да, вот так будем. Традиционно-авиационная песня. Для вас, Галя, ловите. Хорошего дня.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Погода в Нововоронеже.
4: По сообщению синоптиков, сегодня 4 августа в Нововоронеже ожидается ясная солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 32 градуса. Ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 752 миллиметра ртутного столба.
5: Прямо сейчас яркое летнее солнце улыбается. Атомграду осадков не наблюдается, дует слабый восточный, ну а термометр указывает нам на отметку 26+.

0: Радиопортал.
1: Ух, красота-то какая. Лепота.
2: Вот, красота, лепота, следующая новость из интернета как раз об этом.
3: Про красоту, да?
2: Про красоту и про лепоту. Сейчас все понятно станет. Власти Красногорска потратили 4 миллиона рублей на фейковые жалобы, чтобы соседи выглядели хуже на их фоне. Рассказывают, чиновники нанимали людей фотографировать ямы и беспорядок в Химках, Одинцове и других городах, а потом отправляли эти жалобы по 300 рублей за кадр, между прочим. Куда надо, куда следует. В день поток доходил до 2000 снимков, то есть люди поняли, что можно зарабатывать на этом и фотографировали. В итоге Красногорск, конечно же, стал одним из лучших по благоустройству. А вот так. В Химках беспорядок – жалоба. В Одинцове ямы – жалоба.
3: Вам не нравится у нас? Вы посмотрите в соседнем районе.
2: Да, и вот на этом фоне Красногорск стал лидером по благоустройству. Но чиновников разоблачили. Теперь им грозит уголовка.
3: То есть они не могли использовать искусственный интеллект. Вот у нас в «Огнедышащих драконах» есть талантливые ребята, которые бы без 300 рублей монтировали эти фотографии. Как плохо в других районах и соседних городах. Да? Ничего они не понимают, эти чиновники-подмосковники.
2: Уже надо в ногу со временем идти.
3: Совершенно верно. В ногу со временем идти. И я тогда тебе расскажу, как надо ходить.
2: Так.
3: Надо. Сегодня слово дня
2: не, не у нас... шаркать, главное.
3: Да, главное не шаркать. У нас сегодня слово дня, и это будет слово «фланировать».
2: Фланировать.
3: Это значит неспешно прогуливаться, прохаживаться без всякой конкретной цели, просто от нечего делать. Но вот если исторический контекст брать, особенно в Париже 19 века, это было своего рода искусством. Эти люди назывались фланеры. Они неспешно изучали городскую жизнь, разглядывали витрины, прохожих, архитектуру. Поэтому фланировать надо.
2: Вот, давай после работы фланировать будем.
3: Давай.
2: Каждый в свою сторону. Ну, здорово. Принято.
3: Теперь мы фланеры.
2: Традиционная рубрика «Слово дня» завершилась. Сегодня у нас слово «фланировать».
3: Да, и без всяких экивоков завершилось. Ты же запомнил вчерашнее слово?
2: Конечно. Экивоки, фланировать, боже мой. Но полезно.
3: Зачем мне это все, да?
2: Надеюсь, кому-то это будет нужно.
3: Пригодится, обязательно.

0: Разбудильник.
1: А здесь вот выяснили самый лучший месяц для отпуска. Знаешь, какой?
2: Какой?
1: Ну, август, конечно же.
2: Я думал, круглогодично.
1: Нет, ну, август. Потому что, во-первых, хорошо, благоприятно, но... И не только
2: поэтому. Бархатный сезон, да?
1: Бархатный сезон, да. Это все положительная часть августа. А есть и обратная сторона Луны, отрицательная часть августа. Почему именно в августе нужно... валить в отпуск, не побоюсь этого слова.
2: С работы именно, да, нужно?
1: Август имеет 31 день, ни одного праздника, 5 понедельников. Поэтому для работы это
2: худший месяц
1: в году.
2: А 2 августа?
1: Ну, там воскресенье, наверное, попадает.
2: Каждый раз, вот. Вот что не делай, каждый раз воскресенье, а? Ну, что ж ты будешь делать?
1: В августе в отпуск,
2: в
1: друзья.
2: В августе в отпуск. А, ну, вот ты сказал, валить с работы, и у меня как раз новостюшечка. Вот один американский бортпроводник Стив Слейтер, он войдет в историю авиации точно. После приземления рейса в Нью-Йорке одна из пассажирок слишком рано встала за ручной кладью. По словам Слейтера, чемодан ударил его по голове, а вместо извинений он услышал грубость. И после 20 лет работы стюардом у него терпение закончилось. Он взял микрофон, по громкой связи объявил, что с него хватит, затем захватил две банки пива из бортового буфета, открыл аварийную дверь, выпустил надувной трап и съехал по нему прямо на поле аэропорта. После этого спокойно дошел до своей машины и уехал домой. Представляешь, вот как это было феерично? Может, это тоже было в августе, он так свалил. Через несколько часов, конечно, Слейтера арестовали. Он избежал тюремного срока, выплатил авиакомпании $10,000 за использование аварийного трапа и прошел обязательное психологическое консультирование. Но вот так история разлетелась по всему миру. Представляешь, берет микрофон, да, на весь салон. Все, с меня хватит. Открывает дверь, трап и ушел.
1: И
2: ушел на поле, да.
1: Из Аргентины новости прилетели. Аргентинца избили в кинотеатре на показе нового Человека-паука. Знаешь, за что избили?
2: За что?
1: Ну, догадайся, за спойлеры.
2: Он сидел, подсказывал, что сейчас будет. Да,
1: да, четверо друзей пришли на фильм, сели рядом с парнем, который уже смотрел ранее этот фильм. И вместо того, чтобы молчать, он начал пересказывать сюжет своей подруге прямо во время сеанса. Терпение у компании кончилось, и все переросло в потасовку.
2: Ну, это из разряда, как открыл книжку, да, тебе говорит, убийца-садовник. Вот как-то так.
1: Ну, вот так, за спойлер тоже можно получить, друзья, поэтому, ну, аккуратнее будьте. Пришли в кинотеатр, смотрели фильм, ну, а зачем второй раз приходить? А он с девушкой пришел.
2: Девушку.
1: Ну, и молчите, не
2: рассказывайте. Ну, или дома бы пересказал фильм, краткое содержание, не тратился бы на билеты в кино.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Лето. Время путешествий с «Лиский тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лиский тур». Путешествуй легко. Представитель «Лиский тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: И торт ореховый мы сегодня разыграли, и новости прикольные рассказали. Есть еще полезная спортивная информация, и на этом будем закругляться.
1: А, кстати, орехи и сладкое очень хорошо поднимают настроение, увеличивают гормон серотонин. Поэтому, зарядим людей по полной, кто будет тортик от плюшки вкусный кушать.
0: 22 августа, друзья, внимание, в селе Архангельска Хохольского района на Зарыбленном пруду «Золотой карп» состоится 10-й семейный фестиваль по поплавочной и донной ловле «Папа, мама, я, рыболовная семья». Запись участников проходит в магазинах «Фишка» и «Золотая чешуйка», а также по телефону 8 920 413 06 20. Информационная поддержка «Радиопортал».
1: Вот эта информация просто артикуляционная гимнастика у тебя. Папа, мама, я поплавочной ловле.
0: А это привет Игорю Величко.
1: А он старался, он заботится, чтобы вот всегда в тонусе были.
0: Да, потому что сам...
1: Потому что он сам, человек живчик такой.
0: Игорь, привет. Вот решили и тебе тоже утром передать огромный привет. Завершаем разбудильник и, как всегда, расскажем, какие можно и нужно отметить праздники сегодня, во вторник, 4 августа. А вот сильно заметно, что я тянул это все. Я просто подбирал песню. Итак, день качания на качелях. Пожалуйста, можно. День рождения.
1: Мы сейчас планировать, в парк спланируем.
0: Шампанского. День одинокой работающей женщины.
1: Я знаю, как она может отметить. Да. Вечером одинокая работающая женщина может пойти в парк после работы, взять шампанского.
0: А потом сходить к одинокому мужчине, который в самом соку не пьет и не курит и спит на боку.
1: Карлсон, да?
0: И все у них срастется. Там еще следующий праздник – ночь вне дома. Как раз.
1: Все. А, вот так вот даже. Все сложилось.
0: День
1: пазл.
0: Заветного сундучка, день печенья с шоколадной крошкой и день спелеолога.
1: Ну вот этим печеньем, шоколадной крошкой можно шампанское-то закусывать.
0: Да?
1: Будет вообще отлично, наверное.
0: Именины.
1: Мы не пробовали, да?
0: Да.
1: Мы не пробовали. Нет. Именины сегодня у нас отмечают Алексей, Михаил. А у девушек сегодня именины Магдалина и Мария.
0: Всем вышеперечисленным. Ну а вам, дорогие радиослушатели, желаем успехов, удачи и продуктивного дня.
1: Ну а я желаю всем хорошего самочувствия. Улыбайтесь.
0: Обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин.
1: Лана Вершинина.
2: И утреннее шоу. Разбудильник.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила. Иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
5: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В этом году стартовали активные продажи 5 новых российских марок. Какая же судьба их ждет? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня в режиме рассуждения на основе экспертного мнения. Итак, из опроса Автостата следует, что сами российские потребители сегодня наиболее оптимистично настроены по отношению к «Волге», кредит доверия которой выражают 31% опрошенных, четверть симпатизируют «Джеланд». Далее следует «Ума» 18%, «Атом» 3% и «Эстео» 2%. Представители рынка полагают, что наличие завода в Нижнем Новгороде, который ранее принадлежал Volkswagen, а также узнаваемость марки обеспечит «Волга» значительное преимущество перед другими новыми игроками. В линейку популярных моделей входят седан C50 и кроссоверы K40 и K50. Сдержанный же старт продаж объясняется ограниченной дилерской сетью, всего 40 центров в 20 городах. Тем не менее, «Волга» продемонстрировала продуманный подход как к ассортименту, так и к сопутствующим услугам. Использование трех моделей на базе Geely, таких как Manjaro, Atlas и Preface, которые уже пользуются уважением у автолюбителей, представляются удачным решением, способным укрепить позиции бренда «Волга». Я, как в прошлом владелец полноприводного Атласа с космическим и футуристическим дизайном, теперь уже могу смело сказать, что машина оставила у меня очень приятные впечатления. Да, понятно, что идеальных тачек не существует, но Атлас я однозначно рекомендую вам рассмотреть при подборе себе кроссовера. Ну или К40, кому что ближе. Получение Волга прав на модификацию платформы Geely и самостоятельное внесение изменений в конструкцию дает возможность разрабатывать качественные автомобили, но уже собственного производства. Джеланд также обладает значительными шансами на успех. Кроссовер J6, предлагаемый по стартовой цене чуть более 2 миллионов рублей, является, пожалуй, самым доступным среди новичков. Широкая дилерская сеть, включающая 175 центров в 95 городах, обеспечивает впечатляющий охват. Автомобили адаптированы для российских условий, усилена защита днища и полостей, использованы антикоррозийные материалы, добавлен полный привод, локализация окраски и сварки кузова в шушарах знаменует собой переход от простой отверточной сборки к более сложному производству. Главным вопросом, ответ на который покажет лишь время, остается формирование репутации бренда и ликвидность автомобилей «Джеланд» на вторичном рынке по прошествии нескольких лет.
0: Автомобильные факты.
1: Рассуждая о бренде «Ума», прежде всего стоит отметить его впечатляющую историю происхождения, поскольку использование разработок ГАК в основе – весьма удачное решение. Автомобильный производитель из Гуанчжоу плотно сотрудничал с Toyota, перенимая значительный технологический успех японской компании. И это, в свою очередь, дает потребителю основания ожидать высокого качества конечного продукта. Проект обладает весьма радужными перспективами. Стоит упомянуть, что «Ума» создан Яндексом как для загрузки производственных мощностей российского автозавода, так и для развития собственной экосистемы. Ключевую роль в формировании спроса на «Ума», разумеется, играют корпоративные клиенты, на которых, собственно, и сделан основной упор. Это таксопарки, сервисы доставки, каршеринговые компании и предприятия, располагающие собственным автотранспортом. С развитием инфраструктуры для электромобилей потенциал именно этого сегмента, несомненно, будет возрастать. Еще одним представителем российского автопрома является модель «Атом». Несмотря на ряд трудностей, с технологической точки зрения этот автомобиль представляет значительный интерес. Это компактный электромобиль, обладающий собственной платформой, операционной системой и даже магазином приложений, что, очевидно, тоже является попыткой создания собственной экосистемы вокруг автомобиля. Однако есть один существенный недостаток. Китайское происхождение компонентов просматривается слишком очевидно. И, наконец, бренд «Эстео». Этот проект претендует на нишу доступного премиального сегмента. При условии сохранения конкурентоспособной цены и обеспечения стабильных поставок, «Эстео» имеет все шансы повторить успех того же «Джеланд». Важно помнить, что в наши дни выбор автомобиля определяется не только внешним видом и стоимостью покупки, но еще и совокупными расходами на владение, ликвидностью на вторичном рынке, доступ обслуживания и, конечно, запасных частей. И именно по этим критериям рынок в долгосрочной перспективе и определит, каким новым брендом удастся занять прочное положение и завоевать любовь российских автолюбителей. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: «Суши-край» суши доставит, «Суши-край» роллы доставит, «Суши-край» привезет и домой, и на дачу, пиццу доставит и удачу. «Суши-край» — это вкусно, «Суши-край» — это быстро. «Суши-край» — заказывай! Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, НАТО и Европейский Союз вместо нулевой толерантности к терроризму стали его частью. Комментируя удар вооруженных сил Украины по пляжу под Геленджиком, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, в центре Европы орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее госаппарат Украины. Дипломатический корпус Российской Федерации обращает внимание всего человечества. Спонсорами терроризма являются страны Североатлантического альянса. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, опасения России в том, что нелегитимный режим в Киеве перерождает в террористическую организацию, подтверждаются ударами киевской власти по гражданским объектам и самим людям. Президент России выразил убеждение, киевскому режиму не нужен мир. Для него власть важнее людей, поэтому Москву не удивляет отказ Киева от разрешения ситуации дипломатическим путем. В России принят 61 закон, связанный с поддержкой семьи и защитой детей. Среди основных решений – продление мат-капитала до 2030 года и введение единого пособия для детей беременных женщин. Также появилась ежегодная выплата для работающих родителей. Отдельное пособие по беременности и родам теперь могут получать студентки, которые учатся очно. Как отметили в Нижней палате российского парламента, важно, чтобы заботу и внимание государства ощутила каждая российская семья, а меры поддержки были конкретными и адресными. Число семей с детьми, в том числе и многодетными, в России должно расти. От этого зависит сбережение нашего народа, и это является основой развития государства «Сильной России». Объем наличных денег в обращении в июле увеличился на 643 миллиарда рублей. Центробанк связывает увеличение данного показателя с адаптацией к новым налоговым условиям и периодическим перебоем мобильного интернета. При этом возвращение к наличным стимулирует и бизнес. В первую очередь уход в наличные расчеты практикуется компаниями микробизнеса, которые таким образом стремятся оптимизировать возросшие расходы на повышение НДС, отмены льгот и по эквайрингу. С сентября Росфинмониторинг получит централизованный доступ к данным о переводах через систему быстрых платежей карты МИР. Публичные критерии подозрения операций пока определены недостаточно четко. Среди признаков могут учитываться частные переводы, крупные суммы и быстрое движение денег по счету. Разработаны новые рекомендации по питанию детей в садах и школах. Новые правила включают рыбные блюда в меню не реже одного раза в неделю, а лучше два. Для самых маленьких дошкольников рыбу советуют давать 1-2 раза в неделю в виде суфле, кнели или паровых котлет, а также блюда с водорослями раз в 2 недели. Для школьников и молодежи возможности шире. Им можно предлагать и жирные сорта рыбы, и слабосоленую семгу с форелью, а вот водоросли уже не реже 2 раз в неделю. Есть строгие требования к качеству для детского питания. Рекомендуется использовать промышленные полуфабрикаты с содержанием рыбы не менее 80%, а также отдавать предпочтение варке, сушке и запеканию. Имитированная продукция, например, такая как крабовые палочки из минтая, не рекомендуется. Официальный курс американского доллара – 80 рублей 7 копеек. Курс единой европейской валюты – 91 рубль 96 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила. Иду.
1: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
5: Да и нам с папой Нора очень нравится.
6: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе!
7: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
8: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
7: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
8: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8 952 958 6207.
7: Ловите волну с «Лиски Тур».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик. Чистейшее море Кабардинки. Экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.
1: Портал — это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
2: Радиопортал.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Феррари стало просто. Я стал думать о тебе все реже. Но как флешбек из 90-х опять нарисовался твой крепкий орешек. И я снова Кевин Костнер.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Это же любимый магазин нашей Мурочки.
5: Да и нам с папой Нора очень нравится.
6: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8 910 282 82 00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Средства ПВО сбили 320 украинских беспилотников. Над регионами России БПЛА атаковали склад в подмосковном Чехове. Есть погибшие и пострадавшие, сообщили власти этого региона. В промзоне новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупное на складе, где открытое горение, уже ликвидировано. Погибли 5 человек, еще 6 получили ранения. В Ленинградской области при атаке беспилотников повреждения получила складская зона рядом с поселком Красный Бор Тоснинского района. Силы ПВО уже сбили 15 БПЛА. ВСУ за неделю атаковали хабы «Валберес» в 5 российских регионах. Это заявил посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник. Российские военные сегодня поразили сухогруз противника с грузами военного назначения в порту Николаева в Одесской области. В России с сентября вступают в силу новые правила перевозки пассажиров общественным транспортом. Самое ощутимое нововведение для пассажира – это возможность подтверждать льготы в цифровом виде через многофункциональный сервис обмена информацией, если у перевозчика есть техническая возможность. Данное нововведение важно прежде всего для многодетных семей, школьников, студентов, пожилых и других льготных категорий. В целом же появление единых правил даст общую инструкцию для продажи билетов, подтверждения оплаты и льгот, а также провоза багажа в автобусах, трамваях, троллейбусах, заказных перевозках и в такси. Благодаря этому сократится число конфликтов, недопониманий и спорных ситуаций на транспорте. На территории полевого лагеря вблизи города Эрденет в Монголии состоялось открытие совместного российско-монгольского военного учения «Селенга», сообщили в Минобороны России. Учение направлено на борьбу с международным терроризмом и приурочено к 105-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. В учении задействованы подразделения сухопутных войск, воздушно-космических сил и спецназначения двух стран. В мероприятии примут участие порядка 700 человек, будет задействовано около 200 единиц военной техники. В ходе учения будут использоваться беспилотные системы, а также скоростные мотоциклы, багги и другие малогабаритные автомобили с учетом опыта, полученного в ходе СВО. Мошенники под предлогом перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги выманивают у россиян персональные данные и данные банковских карт для оформления якобы перерасчета. Злоумышленники просят сообщить фамилию, имя, отчество, адрес, номер лицевого счета, а иногда и данные банковской карты, объясняя это необходимостью вернуть переплату. Россиян призывают не доверять звонкам лиц, представляющихся сотрудниками различных организаций. Необходимо самим перезванивать по официальным телефонам для уточнение поступившей информации. Настоящие сотрудники никогда не будут запрашивать проверочные коды, личные данные или настаивать на незамедлительном совершении каких-либо действий. Курс доллара на сегодня 80 рублей 7 копеек. Курс евро 91 рубль 96 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Там, где рок, там ты одинок. Там, где рэп, там ты слеп. Ложится палец на гладкий курок. Так же красиво.

0: «Автотранс-тур» – ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники – в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
3: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
4: Да и нам с папой Нора очень нравится.
5: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В этом году стартовали активные продажи 5 новых российских марок. Какая же судьба их ждет? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня в режиме рассуждения на основе экспертного мнения. Итак, из опроса Автостата следует, что сами российские потребители сегодня наиболее оптимистично настроены по отношению к «Волге», кредит доверия которой выражают 31% опрошенных, четверть симпатизируют «Джеланд». Далее следует «Ума» 18%, «Атом» 3% и «Стео» 2%. Представители рынка полагают, что наличие завода в Нижнем Новгороде, который ранее принадлежал Volkswagen, а также узнаваемость марки обеспечит «Волга» значительное преимущество перед другими новыми игроками. В линейку популярных моделей входит седан C50 и кроссоверы K40 и K50. Сдержанный же старт продаж объясняется ограниченной дилерской сетью, всего 40 центров в 20 городах. Тем не менее, «Волга» продемонстрировала продуманный подход как к ассортименту, так и к сопутствующим услугам. Использование трех моделей на базе Geely, таких как Manjaro, Atlas и Preface, которые уже пользуются уважением у автолюбителей, представляются удачным решением, способным укрепить позиции бренда «Волга». Я, как в прошлом владелец полноприводного «Атласа» с космическим и футуристическим дизайном, теперь уже могу смело сказать, что машина оставила у меня очень приятные впечатления. Да, понятно, что идеальных тачек не существует, но «Атлас» я однозначно рекомендую вам рассмотреть при подборе себе кроссовера. Ну или К40, кому что ближе. Получение «Волга» прав на модификацию платформы Geely и самостоятельное внесение изменений в конструкцию дает возможность разрабатывать качественные автомобили, но уже собственного производства. «Джеланд» также обладает значительными шансами на успех. Кроссовер J6 предлагает по стартовой цене чуть более 2 миллионов рублей, является, пожалуй, самым доступным среди новичков. Широкая дилерская сеть, включающая 175 центров в 95 городах, обеспечивает впечатляющий охват. Автомобили адаптированы для российских условий, усилена защита днища и полостей, использованы антикоррозийные материалы, добавлен полный привод, локализация окраски и сварки кузова в шушарах знаменует собой переход от простой отверточной сборки к более сложному производству. Главным вопросом, ответ на который покажет лишь время, остается формирование репутации бренда или ликвидность автомобилей «Джеланд» на вторичном рынке по прошествии нескольких лет.
0: Автомобильные факты.
1: Рассуждая о бренде «Ума», прежде всего стоит отметить его впечатляющую историю происхождения, поскольку использование разработок ГАК в основе – весьма удачное решение. Автомобильный производитель из Гуанчжоу плотно сотрудничал с Toyota, перенимая значительный технологический успех японской компании. И это, в свою очередь, дает потребителю основание ожидать высокого качества конечного продукта. Проект обладает весьма радужными перспективами. Стоит упомянуть, что «Ума» создан Яндексом как для загрузки производственных мощностей российского автозавода, так и для развития собственной экосистемы. Роль в формировании спроса на «Ума», разумеется, играют корпоративные клиенты, на которых, собственно, и сделан основной упор. Это таксопарки, сервисы доставки, каршеринговые компании и предприятия, располагающие собственным автотранспортом. С развитием инфраструктуры для электромобилей потенциал именно этого сегмента, несомненно, будет возрастать. Еще одним представителем российского автопрома является модель «Атом». Несмотря на ряд трудностей, с технологической точки зрения этот автомобиль представляет значительный интерес. Это компактный электромобиль, обладающий собственной платформой, операционной системой и даже магазином приложений, что, очевидно, тоже является попыткой создания собственной экосистемы вокруг автомобиля. Однако есть один существенный недостаток. Китайское происхождение компонентов просматривается слишком очевидно. И, наконец, бренд «Стео». Этот проект претендует на нишу доступного премиального сегмента. При условии сохранения конкурентоспособной цены и обеспечения стабильных поставок, «Стео» имеет все шансы повторить успех того же «Джеланд». Важно помнить, что в наши дни выбор автомобиля определяется не только внешним видом и стоимостью покупки, но еще и совокупными расходами на владение, ликвидностью на вторичном рынке, доступностью обслуживания и, конечно, запасных частей. И именно по этим критериям рынок в долгосрочной перспективе и определит, каким новым брендом удастся занять прочное положение и завоевать любовь российских автолюбителей. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: не заходи в Сувалков.
5: Почему?
4: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
5: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: квартал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
3: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
4: Новинка сезона в турагентстве «Лиский тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы. 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
3: Пляж с голубым флагом. Анимация для всех. Новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
4: Представитель «Лиский тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
3: Ловите волну с «Лиский тур».
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Ионютин. Здравствуйте. Туристы в первой половине года совершили более 43 миллионов поездок по России. Среди них более 3 миллионов иностранцев. Это сообщил Михаил Мишустин. Председатель правительства в Горно-Алтайске сегодня провел совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России. Было отмечено, что туристической отрасли в Крыму и Севастополе пришлось непросто в этом году. Власти продолжат оказывать поддержку отрасли на полуострове, пообещал Мишустин. И он напомнил, что Кабмин направил 4 миллиарда 300 миллионов рублей на поддержку туристических организаций на полуострове, чтобы там были сохранены рабочие коллективы, а предприятия могли продолжить ведение бизнеса. Также правительство дополнительно направило 3 миллиарда рублей на организацию летнего отдыха для детей участников СВО из многодетных семей и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Мишустин анонсировал создание 12 круглогодичных курортов в 10 регионах в рамках проекта «5 морей и озеро Байкал». В России с сентября заработают новые правила о вещах и багаже, забытых в автобусах и другом автомобильном и городском наземном электрическом транспорте. Они будут храниться бесплатно. В течение суток следует из приказа Минтранса за хранение багажа, вещей сверхуказанного срока, взимается плата в размере, установленном перевозчиком. Лица, обнаружившие забытые вещи в транспортном средстве или на территории автовокзала или автостанции, должны сообщить об этом кондуктору, водителю или уполномоченному должностному лицу владельца. Владельца автовокзала или автостанции. Забытые и найденные в транспорте вещи кондуктор или водитель передает под расписку с подробным описанием найденных вещей на хранение уполномоченному должностному лицу владельца автовокзала, автостанции, которые расположены в конечном пункте маршрута регулярных перевозок, либо уполномоченному должностному лицу перевозчика или фрахтовщика. В России наблюдается сезонный рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями. В основном заболевания протекают в легкой форме, рассказали в Роспотребнадзоре. Основными путями передачи вирусов являются водный и контактно-бытовой. Чтобы свести к минимуму риск заражения, рекомендуется регулярно мыть руки с мылом, тщательно мыть овощи, фрукты перед употреблением, приобретать продукты питания только в санкционированных местах, подвергать продукты термической обработке, купаться только в разрешенных местах, не заглатывать воду. Употреблять бутилированную воду. Сейчас работает Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. Родителям для защиты детей от мошенников стоит запретить на всех гаджетах установку приложений из неизвестных источников и настроить родительский контроль, рассказали в Роскачестве. Обязательным пунктом является блокировка звонков с незнакомых номеров. Также можно ограничить доступ к контактам, фото и геолокации для приложений, так как многие игры могут запросить доступ к ним. Кроме того, родители могут включить запрет на установку приложений из неизвестных источников, так как мошенники могут попросить детей скачать файл вирус через браузер или мессенджер. Включить эту функцию можно в настройках безопасности, чтобы ребенок не мог установить вредоносное ПО. При этом, если ребенок уже пострадал от действий мошенников, необходимо помочь ему и минимизировать последствия, заблокировав карты через приложение банка или по телефону горячей линии. Также нужно сохранить скриншоты переписок, номер мошенника и сумму перевода и написать заявление в полицию. Курс доллара на сегодня 80 рублей 7 копеек. Курс евро 91 рубль 96 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего вам самого хорошего. До встречи.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила, иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
5: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
2: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
3: Да и нам с папой Нора очень нравится.
4: 15% скидка на все 15 августа. До встречи в Норе!
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия не получает от поддерживающих Киев стран Запада конструктивных предложений по урегулированию конфликта на Украине. Как отмечает Министерство иностранных дел, запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно. Запад имитирует готовность к диалогу по украинскому кризису и перешел к открытым ультиматумам в адрес Москвы. В Кремле подчеркивают, пока Украина старается обострить ситуацию, Россия расширяет зону безопасности. При этом Москва остается открытой к переговорам с Киевом, но их проведение пока невозможно из-за нежелания прежде всего самой Украины. Ранее Владимир Путин назвал руководство киевского режима лицедеями, которых не научили ничему другому. Российский лидер указал, киевские власти – это организованное преступное сообщество, которое, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны и простых людях, и уж тем более о солдатах. Владимир Путин подписал закон, который упрощает и ускоряет закупочные процедуры для субъектов России. Изменения внесены в закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работы и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. До 31 декабря следующего года начальная максимальная стоимость контракта для проведения электронного запроса котировок увеличивается до 20 миллионов рублей. Это позволит проводить такие закупки в упрощенном порядке и в более короткие сроки. Закон также разрешает менять товар на товар с аналогичными характеристиками и менять страну происхождения товара при соблюдении защитных мер в отношении российских товаров. Начальная цена контракта при закупках у субъектов малого предпринимательства повышается с 20 до 30 миллионов рублей. Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы возбудили новые дела и выдали предупреждение операторам автозаправочных станций на Алтае, в Красноярском крае, Брянской, Оренбургской, Нижегородской, Херсонской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе. Меры связаны с возможными нарушениями при формировании стоимости бензина и дизельного топлива. Между тем, «Газпромнефть» заявила об отмене лимитов на заправку в Москве и Санкт-Петербурге, а также еще 11 российских регионов. Теперь клиенты могут заливать топливо в любом объеме, актуальная информация о наличии которого доступна на сайте или в мобильном приложении. Ранее в правительстве отметили, меры по стабилизации топливного рынка дают свои результаты. В российских регионах снимаются ограничения, растет число работающих заправок, а также уменьшаются очереди. В России появится 12 круглогодичных курортов. Комплексы будут построены в рамках проекта «5 морей и озеро Байкал». В нынешнем и следующем году регионы получат по 9 миллиардов рублей на благоустройство туристических центров. Кроме того, будет проведена модернизация 75 аэропортов, в 38 из них уже ведутся работы. В настоящее время в сфере туризма работает целый комплекс инструментов государственной поддержки, одним из которых является программа льготного кредитования. В России возводится 300 гостиниц и многофункциональных комплексов, а также 40 таких круглогодичных объектов, как аквапарки, горнолыжные курорты и парки развлечений. Общий объем инвестиций в проекты превышает 1,5 триллиона рублей, из которых около 1 триллиона – это субсидируемый кредитный портфель. Официальный курс американского доллара – 80 рублей 7 копеек. Курс единой европейской валюты – 91 рубль 96 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 00 36. Компания «Воронеждом».

0: РФ. Сделаем ваш дом реальностью.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
3: Любимый магазин нашей Мурочки.
4: Да и нам с папой Нора очень нравится.
5: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
3: Лето – это здорово! Мебель-Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Не заходи в Сувалков.
4: Почему?
3: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
4: Убедила, иду.
5: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат.

0: Ждем вас в торговом центре «Сити Плаза», первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
1: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
2: Да и нам с папой Нора очень нравится.
3: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе!
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия не получает от поддерживающих Киев стран Запада конструктивных предложений по урегулированию конфликта на Украине. Как отмечает Министерство иностранных дел, запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно. Запад имитирует готовность к диалогу по украинскому кризису и перешел к открытым ультиматумам в адрес Москвы. В Кремле подчеркивают, пока Украина старается обострить ситуацию, Россия расширяет зону безопасности. При этом Москва остается открытой к переговорам с Киевом, но их проведение пока невозможно из-за нежелания прежде всего самой Украины. Ранее Владимир Путин назвал руководство киевского режима лицедеями, которых не научили ничему другому. Российский лидер указал, киевские власти – это организованное преступное сообщество, которое, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны и простых людях, и уж тем более о солдатах. Владимир Путин подписал закон, который упрощает и ускоряет закупочные процедуры для субъектов России. Изменения внесены в закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работы и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. До 31 декабря следующего года начальная максимальная стоимость контракта для проведения электронного запроса котировок увеличивается до 20 миллионов рублей. Это позволит проводить такие закупки в упрощенном порядке и в более короткие сроки. Закон также разрешает менять товар на товар с аналогичными характеристиками и менять страну происхождения товара при соблюдении защитных мер в отношении российских товаров. Начальная цена контракта при закупках у субъектов малого предпринимательства повышается с 20 до 30 миллионов рублей. Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы возбудили новые дела и выдали предупреждение операторам автозаправочных станций на Алтае, в Красноярском крае, Брянской, Оренбургской, Нижегородской, Херсонской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе. Меры связаны с возможными нарушениями при формировании стоимости бензина и дизельного топлива. Между тем, «Газпромнефть» заявила об отмене лимитов на заправку в Москве и Санкт-Петербурге, а также еще 11 российских регионов. Теперь клиенты могут заливать топливо в любом объеме, актуальная информация о наличии которого доступна на сайте или в мобильном приложении. Ранее в правительстве отметили, меры по стабилизации топливного рынка дают свои результаты. В российских регионах снимаются ограничения, растет число работающих заправок, а также уменьшаются очереди. В России появится 12 круглогодичных курортов. Комплексы будут построены в рамках проекта «5 морей и озеро Байкал». В нынешнем и следующем году регионы получат по 9 миллиардов рублей на благоустройство туристических центров. Кроме того, будет проведена модернизация 75 аэропортов, в 38 из них уже ведутся работы. В настоящее время в сфере туризма работает целый комплекс инструментов государственной поддержки, одним из которых является программа льготного кредитования. В России возводится 300 гостиниц и многофункциональных комплексов, а также 40 таких круглогодичных объектов, как аквапарки, горнолыжные курорты и парки развлечений. Общий объем инвестиций в проекты превышает 1,5 триллиона рублей, из которых около 1 триллиона – это субсидируемый кредитный портфель. Официальный курс американского доллара – 80 рублей 7 копеек. Курс единой европейской валюты – 91 рубль 96 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. My life be like...

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
3: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
4: Да и нам с папой Нора очень нравится.
5: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В этом году стартовали активные продажи 5 новых российских марок. Какая же судьба их ждет? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня в режиме рассуждения на основе экспертного мнения. Итак, из опроса Автостата следует, что сами российские потребители сегодня наиболее оптимистично настроены по отношению к «Волге», кредит доверия которой выражают 31% опрошенных, четверть симпатизируют «Джеланд». Далее следуют «Ума» 18%, «Атом» 3% и «Эстео» 2%. Представители рынка полагают, что наличие завода в Нижнем Новгороде, который ранее принадлежал Volkswagen, а также узнаваемость марки обеспечит «Волга» значительное преимущество перед другими новыми игроками. В линейку популярных моделей входит седан C50 и кроссоверы K40 и K50. Сдержанный же старт продаж объясняется ограниченной дилерской сетью, всего 40 центров в 20 городах. Тем не менее, «Волга» продемонстрировала продуманный подход как к ассортименту, так и к сопутствующим услугам. Использование трех моделей на базе Geely, таких как Manjaro, Atlas и Preface, которые уже пользуются уважением у автолюбителей, представляются удачным решением, способным укрепить позиции бренда «Волга». Я, как в прошлом владелец полноприводного атласа с космическим и футуристическим дизайном, теперь уже могу смело сказать, что машина оставила у меня очень приятные впечатления. Да, понятно, что идеальных тачек не существует, но атлас я однозначно рекомендую вам рассмотреть при подборе себе кроссовера. Ну или К40, кому что ближе. Получение Волга прав на модификацию платформы Geely и самостоятельное внесение изменений в конструкцию дает возможность разрабатывать качественные автомобили, но уже собственного производства. Джеланд также обладает значительными шансами на успех. Кроссовер J6 предлагает по стартовой цене чуть более 2 миллионов рублей, является, пожалуй, самым доступным среди новичков. Широкая дилерская сеть, включающая 175 центров в 95 городах, обеспечивает впечатляющий охват. Автомобили адаптированы для российских условий, усилена защита днища и полостей, использованы антикоррозийные материалы, добавлен полный привод, локализация окраски и сварки кузова в шушарах знаменует собой переход от простой отверточной сборки к более сложному производству. Главным вопросом, ответ на который покажет лишь время, остается формирование репутации бренда и ликвидность автомобилей «Джеланд» на вторичном рынке по прошествии нескольких лет.
0: Автомобильные факты.
1: Рассуждая о бренде «Ума», прежде всего стоит отметить его впечатляющую историю происхождения, поскольку использование разработок ГАК в основе – весьма удачное решение. Автомобильный производитель из Гуанчжоу плотно сотрудничал с Toyota, перенимая значительный технологический успех японской компании. И это, в свою очередь, дает потребителю основание ожидать высокого качества конечного продукта. Проект обладает весьма радужными перспективами. Стоит упомянуть, что «Ума» создан Яндексом как для загрузки производственных мощностей российского автозавода, так и для развития собственной экосистемы. Роль в формировании спроса на «Ума», разумеется, играют корпоративные клиенты, на которых, собственно, и сделан основной упор. Это таксопарки, сервисы доставки, каршеринговые компании и предприятия, располагающие собственным автотранспортом. С развитием инфраструктуры для электромобилей потенциал именно этого сегмента, несомненно, будет возрастать. Еще одним представителем российского автопрома является модель «Атом». Несмотря на ряд трудностей, с технологической точки зрения этот автомобиль представляет значительный интерес. Это компактный электромобиль, обладающий собственной платформой, операционной системой и даже магазином приложений, что, очевидно, тоже является попыткой создания собственной экосистемы вокруг автомобиля. Однако есть один существенный недостаток. Китайское происхождение компонентов просматривается слишком очевидно. И, наконец, бренд «Эстео». Этот проект претендует на нишу доступного премиального сегмента. При условии сохранения конкурентоспособной цены и обеспечения стабильных поставок, «Эстео» имеет все шансы повторить успех того же «Джеланд». Важно помнить, что в наши дни выбор автомобиля определяется не только внешним видом и стоимостью покупки, но еще и совокупными расходами на владение, ликвидностью на вторичном рынке, доступностью обслуживания и, конечно, запасных частей. И именно по этим критериям рынок в долгосрочной перспективе и определит, каким новым брендом удастся занять прочное положение и завоевать любовь российских автолюбителей. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36 00523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Радиопортал. Равняйся на нас.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель-Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся. Say, say, say.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.